Чую запах, смакую твій подих, чую доторки, доторки, доторки, доторки.

0: замечательно. Как можно? Тоже часто радую.
1: Нас все добре.
0: Наш гимн, наш прогулят к
1: жизни. Я
0: думаю, что сочу скоро видим. Тримайтесь.
1: Мама, как ты там? Я люблю тебя.